0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: 555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
1: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте jaluzinsk.ru.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 16. Днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявляли. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Самарская таможня ищет поставщиков бензина и дизеля. На закупку выделено 10,5 миллионов рублей. Топливо будут реализовывать по картам до 31 августа 2027 года. В контракте прописано освобождение от ответственности при форс-мажоре. Торги назначены на 2 октября. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. В ближайшие пару дней ожидается выше плюс 25. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты россиянами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ началась в России. ФНС планирует до 10 октября направить гражданам 70 миллионов таких уведомлений. Оплатить начисленную сумму нужно до 1 декабря.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 7.37 в Тольятти, температура плюс 16. На календаре четверг, 24 сентября. В этот день родились знаменитый американский писатель, автор романа «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд, популярная российская актриса кино Александра Бортич и жена Пола Маккартни Линда Маккартни. В 1999 году, 24 сентября, в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу. Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.42. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в цирк. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
3: Хочу купить я унитаз.
4: А мне нужна плита.
3: Мне нужен перфоратор.
4: А мне сковорода.
3: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
4: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 17, днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бюджет Самары потерял 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 000 рублей не пойдут на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилого фонда. Урезали и другие статьи. На отлов и содержание бездомных собак не выделят 18 миллионов рублей, 60 миллионов не направят на оснащение метро видеокамерами. Кроме того, 353 миллиона рублей перераспределят из статей на школьное питание, доплаты воспитателям и капремонт социальных объектов. Житель Самарской области отсудил деньги у авиакомпании «Ирайра». Причиной стала задержка рейса. Из-за опоздания пассажир не успел на стыковочный рейс «Иркутск-Самара». Ему пришлось покупать новые билеты. Авиаперевозчик частично возместил расходы, но возражал против полного удовлетворения иска. Компания ссылалась на то, что билеты покупал работодатель пассажира. Мировой суд в Жигулевске частично поддержал истца. С авиакомпании взыскали 15 тысяч рублей убытков, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда, штраф и судебный. Расходы. С 28 сентября меняется расписание теплоходов из Самары. Это касается маршрутов Виновку и Зольная. До 4 октября суда в Виновку будут отправляться в 8.15 утра и в 6 часов вечера. В Зольное рейсы пойдут по новому графику. По будням отправление в 7.45 утра, по пятницам, субботам и воскресеньям в 8.30 утра. Изменения вводит Самарское речное пассажирское предприятие. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит плюс 23-28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Один постоялец в российском отеле по системе «Все включено» съедает в день почти полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя, рассказали агентству РИА в Ассоциации туроператоров России. Также в среднем он употребляет порядка 780 граммов овощей, четверть килограмма фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. В среднем турист выпивает 2 чашки кофе. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Тольяттинцы отличились первыми на 5-й минуте. После броска Артема Карпова шайба стала для 21-летнего защитника дебютной в лиге. Затем тольяттинцы пропустили от хозяев 6 шайб подряд. Третий период закончился со счетом 2-1 в пользу «Лады». Итоговый счет 7-3 – победа «Нефтехимика», который с 11 очками поднялся на вторую позицию в Восточной конференции. «Лада» проиграла 7-й из 8 проведенных матчей в сезоне и с 5 очками идет 10-й в таблице Запада. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 17. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.08, температура в Тольятти плюс 17. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Yeah Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы. Но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам.
1: На кону больше миллиарда долларов.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.com.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема. Кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
4: Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
4: Реклама. Униформа от Алтынь спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsys.rf.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
8: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие, 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
9: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
10: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
11: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
12: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
13: Телефон рекламной службы. 510-210.
14: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 18. Днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Бюджет Самары потерял порядка 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 рублей не пойдет на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилфонда. В следующем году в Самарской области вырастет плата за техосмотр транспорта. В среднем на 5,5%. Проект приказа подготовил Комитет тарифного регулирования. Для легковых авто стоимость ТО поднимется на 67 рублей до 1268 рублей. Сегодня утром на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Ее причиной станет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце. Пик возмущений прогнозируется до 10 утра по самарскому времени. Полностью магнитосфера должна вернуться к спокойному состоянию в начале следующей недели. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 7-3.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17. Днем будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 18. На календаре четверг, 24 сентября. Сегодня Всемирный день моря и Международный день дальнобойщика. А в 1948 году, 24 сентября, была основана японская транснациональная корпорация Honda. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9:23. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем речь? Мы уже упоминали вязание и чтение книг. А что у вас? Доброе утро.
1: Здравствуйте. Ну, я, может, предполагаю, может быть, сон, вот это, может быть, это действует. Или, допустим, еда съесть что-нибудь там вкусное.
0: А каким образом сон и еда могут быть устаревшими, как понятие? Не могу себе представить. Но за попытку спасибо вам. Давайте еще подумаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 500-520.
2: Центр Кровли.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 20 градусов. Днем ожидается 23-25, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем речь? 510-225, доброе утро. Как думаете?
1: Может быть, курение или алкоголь?
0: Что о том, что о другом, если честно, я бы не стал утверждать, что это каким-то образом уменьшает стресс. Вот честно, помимо прочего, отрицательного воздействия на здоровье. Давайте так, с этой минуты начинаю подсказывать. Ответ связан с домашней обстановкой.
1: Ну, может быть, это ремонт сделать, вот. И интерьер поменять. Ну, мебель переставить.
0: Это с мебелью связано. И еще раз напоминаю, как звучит вопрос. Большинство считает это устаревшим. Что именно?
1: А кресло-качалка, может быть, я не знаю.
0: Знаете, кресло-качалка – это абсолютно правильный ответ.
1: Спасибо большое, я просто предположил.
0: Прям в точку. Как вас зовут?
1: Владислав.
0: Владислав, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на легендарный цирк «Шапито Виват». 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Владислав, поздравляю.
1: Спасибо. Я Владислав Сафонов с улицы Матросова. Разгадал невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники. Возможно, уже в первой декаде декабря. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, к этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Телеграм-канал самарского губернатора сменил формат. Площадка Федорищев официально переименована в оперштаб «Самарская область» и теперь служит для экстренных оповещений и важной информации от регионального правительства. Хоккейный вратарь Нью-Йорк Айлендерс самарец Семен Варламов, перенесший 2 операции на колени, вернулся в основу клуба после 2 лет отсутствия. В предсезонном матче против Рейнджерс он вышел на замену и отразил все 10 бросков и помог команде выиграть 4-3.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 20.10, температура плюс 20. На календаре четверг, 24 сентября. В этот день родились знаменитый американский писатель, автор романа «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд, популярная российская актриса кино Александра Бортич и жена Пола Маккартни Линда Маккартни. В 1999 году, 24 сентября, в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» – сыр «Ламбер», по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм – всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Иванов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

без тебя. 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 10 часов, температура плюс 20. Несколько минут назад Владислав Сульц-Матросов разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем речь? Кресло-качалка. Вот правильный ответ. Владислава поздравляем, он получает в подарок 2 билета в цирк. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио «Омега».

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники, а при активации отдельных штаммов возможен уже в последней декаде декабря. К этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что прививка остается одной из самых надежных мер профилактики. Напомню, заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на четверть прошлой недели. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных заправках бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены примерно на 50%. В следующем году в Самарской области вырастет плата за техосмотр транспорта в среднем на 5,5%. Проект приказа подготовил Комитет тарифного регулирования. Для легковых авто стоимость ТО поднимется на 67 рублей до 1268 рублей. Для грузовиков до 3,5 тонн на 73 рубля до 1387 рублей. Больше грузы, тяжелее 12 тонн, заплатят 2730 рублей, рост на 145 рублей. Владельцам автобусов на 8 и более пассажиров техосмотр обойдется в 2623 рубля вместо 2500. Мототранспортные средства пройдут ТО за 444 рубля вместо прежних 420. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной опасности желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит от 23 до 28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с проблемными клиентами. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Право на отказ в услугах предлагают давать при агрессии, воровстве, незаконной съемке или проведении платных тренировок без разрешения клуба. По оценкам отрасли, сложности возникают примерно с 1% посетителей. При расторжении договора клуб должен вернуть деньги за неиспользованный срок абонемента. Также предлагается запрещать нарушителю покупать новый абонемент в течение года, сообщает Коммерсант. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 20. Минута драйва на радио Омега. Прямо сейчас давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы. Но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с проблемными клиентами. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Право на отказ в услугах предлагают давать при агрессии, воровстве, незаконной съемке или проведении платных тренировок без разрешения клуба, передает «Коммерсант». Трагически погибший при восхождении на гору Дыхтау 30-летний тольяттинец был опытным альпинистом-проводником. Он более сотни раз покорял Эльбрус, сообщает «Комсомолка». Начата доследственная проверка. Уход главы Кировского района Игоря Рудакова не связан с итогами выборов. Так заявили в мэрии Самары. Рудаков был снят с должности накануне без объяснения причин. Жители предположили, что отставка связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». Чиновники опровергли эту версию. Пятью самыми любимыми брендами россиян стали «Озон», «Яндекс», «Сбер», «Самсунг» и «Адидас». Всего в рейтинге Национального агентства финансовых исследований представлены 50 брендов, чаще всего связанных с товарами повседневного спроса и ритейлом.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.39 в Тольятти, температура плюс 20. На календаре четверг, 24 сентября. Сегодня Всемирный день моря и Международный день дальнобойщика. А в 1948 году, 24 сентября, была основана японская транснациональная корпорация Honda. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет, бизнес-джет, Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Осимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Сабрина Карпентер, Эспрессо. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня утром Владислав Сульц-Матросова разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем речь? Кресло-качалка. Вот правильный ответ.
1: Я Владислав Сафонов с улицы Матросова. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Владислава поздравляем, он получает в подарок 2 билета в цирк. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Алок и Халид, Dive Into Me. И прямо сейчас Николай Носков. Это здорово на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Алок и Халид. Dive into me. 11 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 20. Говорят, что жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла более 24 тысяч старинных серебряных монет. Государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Фаррелл Вильямс, Happy и Ванесса Паради, Джоль Такси. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
2: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
4: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Пакхаус». Ноль пес.
6: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Градусы заметает. 11.33 в Тольятти, температура плюс 20. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Из России в Южную Корею могут вернуться прямые авиарейсы. В Korean Air готовы обсуждать возобновление полетов. Москва и Сеул уже проводят технические консультации по восстановлению воздушного сообщения. В Куйбышевском районе Самары ввели режим повышенной готовности. Причиной стала атака беспилотников на местный НПЗ, которая произошла во вторник. Из-за налета пострадали жилые дома, соцобъекты, магазины и производство. В Самарской области в оборот вернули более 770 гектаров сельхозземель в Алексеевском и Борском районах. Ранее участки заросли сорняками и кустарниками, но после предупреждения Россельхознадзора сельхозпредприятие расчистило и вспахало землю. М-Видео решило продавать в магазинах сети не только электронику и бытовую технику, но и одежду, косметику, а также товары повседневного спроса. Первый такой магазин откроется через несколько недель, сообщили изданию Shoppers в фэшн-дирекции Marketplace.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Диего.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Армин Ван Бюрен и Шерон Денадл. In and out of love. 11 часов 46 минут. Температура в Тольятти плюс 20. Впереди золотая коллекция радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встречи с лучшей музыкой минувших десятилетий. Лаура Паузини – It's not goodbye. Fool's Garden – Lemon Tree. А еще Сандра – Around my heart. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: больше слов. Больше музыки.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Пол Маккартни на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В Тольятти половина первого. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка отличных песен. Оливия Дин на очереди, Сауизи. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявляли. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Самарская таможня ищет поставщиков бензина и дизеля. На закупку выделено 10,5 миллионов рублей. Топливо будут реализовывать по картам до 31 августа 2027 года. В контракте прописано освобождение от ответственности при форс-мажоре. Торги назначены на 2 октября. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. В ближайшие пару дней ожидается выше плюс 25. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты россиянами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ началась в России. ФНС планирует до 10 октября направить гражданам 70 миллионов таких уведомлений. Оплатить начисленную сумму нужно до 1 декабря.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93 98 93.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Группа «Odd Overkill» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где через минуту зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Омега». Послушаем Дэвида Гетту и Сэма Мартина «Dangerous», еще раньше Майкл Джексон, а также баллада Элтона Джона «Sacrifice».
1: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «ДАФ» по суперцене – 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 25. Новости на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме захотели выдавать школьникам сертификаты на продукты. Таким образом, поддерживать семьи летом предложили в партии ЛДПР, пишет агентство РИА. По задумке властей, в летние месяцы родителям будут давать продуктовые сертификаты. Их размер будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном регионе. Потратить ваучер можно будет только на определенные продукты. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники, а при активизации отдельных штаммов возможен уже в последней декаде декабря. К этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что прививка остается одной из самых надежных мер профилактики. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных самарских заправках бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены на топливо примерно на 50%. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. Запуск тепла пройдет по стандартной схеме. Сначала батареи включат в школах, детсадах и больницах, затем в многоквартирных домах. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявили. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Между тем, до конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит плюс 23-28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из социального фонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенной выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги. В МВД напомнили, что автоматических компенсаций за домашний интернет и личную технику в России не существует. Подозрительный разговор в полиции рекомендуют сразу прекратить. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Тольяттинцы отличились первыми на 5-й минуте встречи после броска Артема Карпова. Шайба стала для 21-летнего защитника дебютной в лиге. Затем тольяттинцы пропустили от хозяев 6 шайб подряд. Третий период закончился со счетом 2-1 в пользу «Лады». Итоговый счет 7-3. Победа «Нефтехимика». «Лада» проиграла 7-й из 8 проведенных матчей в сезоне и с 5 очками идет 10-й в таблице Западной конференции. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 25 сентября в пятницу в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: Сегодня в нашей романтической пятерке на радио Омега Альбана и Рамина Пауэр, Феличита, Insatiable Даррена Хейза, проект «Империя» с легендарным хитом «Поезд на Ленинград». Еще раньше новинка от группы One Republic, Need Your Love и Уитни Хьюстон с песней из фильма «Телохранитель» на радио Омега в пяти песнях о любви прямо сейчас. And,

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
2: Ты краше всех, жена моя.
1: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
3: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Девочки смеются.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
2: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

You shot me so

0: Минелли на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Через пару-тройку минут на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим и Мани Дон Бесельшай, Моби немного раньше, а также Джеронимо Скадиллак от Modern Talking.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
7: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
8: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
7: Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Это «Back on this» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю удачного продолжения четверга. Еще три песни у нас впереди. На подходе Трейн и Кенни Джи с кавер-версией хита дуэта «Уэм» Кэлли Суиспа. А прямо сейчас группа с очень добродушным названием «Старый приятель» на радио «Омега».

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко», сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
4: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
3: Сыр «Шевр», когда хочется чего-то особенного.
5: Здоровым быть легко, с «Тольятти молоко».
6: Хочу купить я унитаз.
7: А мне нужна плита.
8: Мне нужен перфоратор.
7: А мне сковорода.
8: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
7: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
9: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
10: Центр кровли.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Эд Ширан на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этой подборке Энрике Иглесиас, Hero, Shape of My Heart, Стинга и Сиси Кэтч.
1: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510

If you saw me crying, would you save my soul?

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Патрисия Касс на радио «Омега», «Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую вас и желаю отличного продолжения дня. Далее 10 минут музыки нон-стоп на 106.9 FM. Услышим, среди прочего, свежий суперхит Мадонны. А уже через пару минут группа «Смысловые галлюцинации». Охотники рядом на радио «Омега».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
2: Я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: От ленинградского рок-подпорья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Расмус» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Минуты через три зазвучат на 106.9 FM хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим «Wonderful Life» дуэта «Hats», Крейга Дэвида, «Walking Away» и «Roxette».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
7: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
8: Сколько тебе лет?
9: Три.
8: А сколько будет? Один плюс один.
9: Три.
8: Что три?
10: Гортензий будет три при покупке двух.
11: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
8: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
9: Три.
11: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
12: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
13: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
14: Телефон рекламной службы 510-210.
15: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Кайли Миноук на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM. Три песни, одна за другой следом. Группа Агата Кристи с легендарной «Как на войне». Уже через минуту. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего дня.
1: Реклама. 5-5.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Свет, мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
3: Ты краше всех, жена моя.
2: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
4: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев, без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Том Джонс на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут будем слушать мы золотую коллекцию радио Омега. Это три лучших песни разных десятилетий. В этом отрезке Элтон Джон и группа Blue, Summer Sun от группы Texas, а также Борис Гардинер с балладой I Wanna Wake Up With You.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
6: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 25 сентября в пятницу в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 14-16. Завтра днем 20.

0: 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Дискотека «Авария» на радио «Омега. Золотые хиты». Оставайтесь на 106.9 FM и примерно через минуту услышите одну хорошую новую песню Тэйма Импалы и Дженни «Дракула». С вами Дмитрий Рожков на радио «Омега». Желаю отличного вечера вам.
1: Реклама. 5

0: 5555555.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензия. Будет 3 при покупке 2.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: недавно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
2: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
0: Радио «Омега».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

угадал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: На радио Омега погодина завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В пятницу 25 сентября в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 14-16 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы 14.
4: Радио «Омега». Тольятти.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Рики Повери на радио Омега, там, где музыка прежде всего, в продолжении часа на 106.9 FM, золотая коллекция с тройкой главных хитов прошедших десятилетий, в этом отрезке Depeche Mode, Precious, группы Rednecks, а также Don't Cry Tonight, Savage, через пару-тройку минут.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Униформа «Алтын спецодежда» — это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
10: Хочу купить я унитаз.
11: А мне нужна плита.
10: Мне нужен перфоратор.
11: А мне сковорода.
10: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
11: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
12: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 28 сентября по 1 октября по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
14: Телефон рекламной службы 510-210.
15: Радио «Омега».

0: тотальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
3: Реклама. 5.

0: 555-555.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Лидер фармацевтической отрасли России – компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Беллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи день-день». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в 18 веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть волшебным.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Шер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM. Три песни из золотой коллекции радио Омега. Подборки этого часа: Шакира, Moscow Calling группы Парк Горького и Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: 3:30 на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. А скрасит нам его любимая музыка на 106.9 FM, которая будет без перерывов звучать в ближайшие 10 минут. Услышим суперхит этого года «Dive into me» минут через 5, а еще раньше легендарный медляк группы «Звери». Напитки покрепче. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsiz.ru.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не предоставляет полностью купон. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Прекрасная моя Мишель на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с подборкой лучших песен разных минувших десятилетий. В этом отрезке мы послушаем дуэт Mojo Lady, Касабланку, Джессики Джей и Бонни Тайлер.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет? 1+1.
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
6: 3.
8: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
9: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь.

0: 210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
0: Реклама.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена Авто».
7: Сколько тебе лет?
8: 3.
7: А сколько будет? 1 + 1.
8: 3.
7: Что 3?
9: Гортензий будет 3 при покупке 2.
10: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
7: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
8: 3.
10: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
11: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте озонфарм.ру и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озонфарм — это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час. На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». УГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 25 сентября, в пятницу. В Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем 23-25 градусов.
1: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтический.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Старайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 25 сентября. В Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью. Плюс 14-16, завтра днем, плюс 23-25.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

романтический вечер на радио Омега. Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио Омега. Золотые.